0: Radio.
1: Gay website.
2: Медленно уплывают вдали, ими ты уже не жди. И хотя нам немного жаль, конечно, впереди. Скатертью, скатертью стелится и упирается прямо
3: in my ass.
2: Каждому, каждому
3: fantasies.
2: Верится, катится
3: fisting.
2: Голубой
3: dark hole.
2: Может, мы обидели
3: for master.
2: Зря
3: fucking cunt.
2: Закроет этот
3: ass.
2: К приключениям спешим, друзья. Эй, прибавь-ка
3: semen.
2: Скатертью, скатертью
3: latex gloves.
2: Стелится и упирается прямо
3: in my ass.
2: Каждому, каждому
3: fantasies.
2: Верится, катится
3: fisting
2: ass. Голубой
3: dark hole.
2: Голубой
3: dark hole.
2: Бежит
3: to anal cock. Horny anal.
2: Набирает
3: cock.
2: Ну зачем же это
3: sex
2: кончается? Пусть бы он тянулся целый год. Скатертью, скатертью
3: latex gloves.
2: Стелится и упирается прямо
3: in my ass.
2: Каждому, каждому
3: fantasies.
2: Верится, катится
3: fisting
2: ass. Голубой
3: dark hole.
2: Каждому, каждому
3: fantasies.
2: Верится, катится
3: fisting
2: ass. Голубой
3: dark hole.

0: DJ-парти.
1: Встретиться, проблема трудная.
2: Cool dungeon.
1: Вертится.
3: Gang enough. Gang.

0: Maya.
1: Stick in my ass. Fucking deep. Fucking deep.
0: Найдешь.
1: Gay party.
0: Но в суматохе.
1: Секс.
0: Нелегко. Нелегко.
1: Loop it up my
0: words. Yes! Январская.
1: Suction. Coming.
0: Супруга.
1: Master. Dungeon.
0: И шумят.
1: Fucking slaves.
0: Не видят люди.
1: Gay party.
2: Oh, shit.
0: Прокол.

0: где-то есть моя, сердечная, неповторимая.
1: Such good sass, such good sass.
0: Ее давно,
2: fuck you.
0: Но в суматохе
2: секс
0: нелегко, нелегко.
2: Loop it up.

0: Здорово. МСП здесь. Сейчас буду читать свой...
1: Shit. Oh, shit. I'm sorry.
0: Да.
2: Suck my dick.
0: Да.
2: Do anal.
0: Донбасс. Давайте. Раз. Раз.
3: One, two, three.
0: Четыре. Восемь.

0: мое дело набить свои.
1: Ass. Oh, dungeon.
0: Горящий.
1: Dungeon.
0: Здесь вроде, но здесь.
1: Gay website.
0: Здесь горы.

0: мастер, зав мое дело набил своим. Ну что же ты, царица, в надежде как сберечь?
1: Man, gay party up here.
0: Дают понять, что здесь
1: Master.
0: И мы комбат весьму. А ну, салага, открой, ну что ты так дрожишь? Скорее, вперед в атаку, побойся, жарь.

0: Бой шумит негромко.
1: Next door.
0: Шелестит в ответ. Идет не спеша.
1: Dungeon master. Go.
2: Stick finger and suck some dick.
0: Но
1: this thing is $300.

0: ass.
1: Ласкают чужих.
0: Finger fisting my ass.
2: Performance artist.
0: Stick finger in ass.
1: Сам себе чужие.
0: Finger my ass.
1: Ласкают чужих.
0: Finger fisting my ass.

0: make me this thing.
1: De легко.
0: Penetration heinous.
1: De легко.
0: Master.
1: Карты пицца. Talk of gold.
0: Oh, swallow semen.
1: Целиком. Всех там.
0: Make me this.

0: Если хотите, поспорьте, но я скажу наконец, кто себя выразил.
1: Spanking.
2: Fucking gay.
3: Fucking gay.
4: Fisting. Suck dick.
5: Гордаться.
0: Каждый обязан уметь. Нужно лишь только собраться.

0: опытный пират будет
1: спанкинг.
0: Ним не рад,
2: потому что
3: сок
2: пират.
0: Потому что
3: сок пират.
4: Потому что
3: сок
4: пират.
5: Потому что
3: сок
5: пират.

0: existing.
1: Хорош постоянством, ну и, конечно, пират. Систематическим
2: suction.
3: Spanking.
1: Не рад.
3: Spanking.
1: Не рад.
0: Fisting.
4: Основа успеха – стойкость и трезвый расчет. Тысячекратное эхо нам подпоет.
5: Соблюдает мне режим. Знает
6: секс
5: необходим. Даже опытный пират будет
3: Spanking.
5: С ним не рад.
4: Потому что пират.
7: Потому что пират.
5: Потому что пират.
8: Потому что пират.
9: Пират.

0: año.
1: Gay website.
2: Ты собираешься выйти на простор космических.
3: Party.
2: Ты, может быть, попытаешься отдалить и космические.
3: That cocks.
2: Все это суждено тебе. Все это предстоит.

0: Radio.
1: Gay website.
2: Здравствуйте. Это МС.
1: Gay.
2: На этот раз я написал вам о любви. В этот раз я не буду фуслить. Я расскажу о том, как
3: rip the skin.
2: В современном обществе.
4: Yeah.
2: Раз. Раз. Раз, раз. Нахуй, поехали!
5: Two bad cops.
2: Макароны, помидоры.
5: Fifteen.
2: Я тебя люблю, а ты?
5: Suck some dick.
6: Two bad cops.
2: Макароны, помидоры.
5: Fifteen.
2: Я тебя люблю, а ты?
5: Suck some dick.
2: Я очень люблю жарить.
4: Yeah.
2: Мне нравится рвать им.
4: Oh.
2: Я вставляю им свой.
5: Make us love.

0: dicks.
1: Но комплексов нету.
2: What?
1: Спасет от вечной тоски. Только
0: some dick.
1: Или большие.
2: Pee-wee.
1: Ну короче, помните, что я очень крут.
0: Если... So,

0: deep, dark fantasy.
1: Разорвались
2: Anal.
1: Да на тысячу. В испокон веков тот прав, кто защищает свой
2: дом.
1: На земле рекой устроили потоп.
2: Как
1: не спутаться мне с
3: Billy.
1: Подскажет один лишь
2: бой.
1: Топтали, стынули злобные рано утром до стеною в ужасе кричат.
2: Как
1: череде простых событий
2: как
1: мы оказались.

0: ты же знаешь, ты не виноват. Ты самый
1: so horny
0: всех самых
1: performance artists.
0: Это правда.
1: Yes.
0: Но судьба тебе подарила ебанат.
2: I'm sorry.
0: Может, пожалеет ты.
3: Fuck you!
0: Я же молодой, мне надо трахнуть.
1: Ass.
0: А когда закончу, я надеюсь, мы еще поговорим.

0: известно горячий и невыносим нежностей.
1: О, мастер.
0: Любимый зато.
2: Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любим

0: кто увидит, тот сразу... И для кого-то
1: Семен.
0: Нам запахнет. А мы подходим. За пазухой мы держим. Не подходи! Не подходи! Не подходи!

0: Fisting.
1: Попробуй.
0: Fucking coming.
1: Мне кажется, что кружится.
0: 300
1: Попробуй.
0: D.
1: Попробуй.
0: Dungeon Master.
1: Попробуй.
0: Oh! Fucking coming.
1: Мне кажется, что кружится.
0: Boy next door.
1: Мой мой мелодинный.
0: 300

0: Fuck you!
1: Меня зовут Слэйд. Четыре.
2: Okay, maggots. I want to see six hot loads.
1: И представляете, это мой первый.
3: Dick.
1: Пищики, я...
2: Fuck you.

0: А вы совсем забыли,
1: как coming.
0: Ламба.
1: Finger.
0: А это
1: anal.
0: Это
1: 300.
0: Это деньги.
1: Это
0: finger.

0: Батак.
1: Валил
2: семен.
1: В небесах.
0: Man.
1: Страницы.
0: Вебсайт.
1: Казалось.
0: Shit.
2: Slave.
1: Приходил и.
0: Suck some dick.
2: This half.
1: Превращалось в нелепых.
0: Dungeon. Slave.
1: Прочь уходил.
0: Suction.
1: Сыпались.
2: Семен.
1: Бездарного.
0: Oui.
1: Кренились иконы на стенах.
0: Bill.
1: Когда приходил.
0: Dark home.
2: Bar.
1: И он начинал.
0: And.
1: Фокать. И через час становилось.
0: Better.
1: Спадали пол. Смягчались.
0: Leather.
1: Он больше не казался сирым. Отчетливее делался.
0: Like my finger.
1: Он шел на
0: party.
1: И
0: fucking coming.
1: Boy,

0: как?
1: А ты задавал кучу вопросов. Нет, не про то, почему он...
0: Coming.
1: А про бегать, гулять и...
0: Fucking.
1: И вот на места становились...
0: Boys.
1: В голове исчезали вопросы. Он снова
0: стал... Finger in arms.
1: А может, не знаю, он был аббатом,
0: фокером,
1: братом, но только была рядом с ним ты.
0: Dark.
1: В дни, когда взял, и в дни, когда
0: сяк.
1: И так
0: Darkholm.
1: Обитал,
0: Arms. Mark. Stick finger.
1: И спасал их всех, заслонял их с собой.

Everything. И вот пробилась. Hey, no. Однажды Darkhold? Не смогла Rain. Согреться. Дул ветер из Dungeon. И белых акаций. Не смогла Amazing. Подняться. Darkhold? Сидел у Whoa. Постели. И его волосы пели. Он держал и говорил. Okay. Ну что ж ты? Mark. Ну что же ты? Boy. Тихо ему отвечал. Возьми и начни все сначала. Спасибо тебе, что ты был со мной. Теперь я иное. Теперь я узнаю, о чем песни. И странные длинные тексты.

0: Gay website.
1: Obrigado, Alexia.
2: Растущая влажность, наоборот, падают. И если верить всем предметам, пора потому что сегодня в первый раз
0: Dungeon.
2: Где-то примерно в 10:30 впервые за всю историю с неба будут
0: coming.
2: Мужчины. Это мужицкий цех. Аллилуйя, мужиков. Эй, эй, мужицкий цех. Аллилуйя, мужиков. Эй, эй.
1: Повторяю.
2: Растущая влажность. Наоборот, падают. И по всем приметам пора срочно
3: лопать.
2: Потому что сегодня вечером впервые где-то примерно в 10:30 впервые за всю историю этой
0: Dungeon.
2: С неба начнется мужицкий
0: coming.
1: Приготовились?
2: С неба
0: coming.
2: Мужики. Аллилуйя, это мужицкий секс. Эй, эй, и я тоже пойду на улицу, чтобы под этим мужицким дождем с неба в
0: камень.
2: Мужики, аллилуйя, мужицкий секс. Очень разные мужики.
0: Камень.
2: Высокие, блондины, брюнеты и худые, брутальные, выносливые, сильные, скупые. Сейчас будут
0: камень.
2: Мужики. Аллилуйя,
0: this is
2: мужиков. Hey, hey,
0: this is
2: мужиков. Аллилуйя, мужицкий секс. Hey, hey, мужицкий секс. Аллилуйя, мужицкий секс. Hey, hey, мужицкий секс. Аллилуйя, мужицкий секс. Hey, hey,
0: this is
1: мужиков. Аллилуйя.
0: Fucking coming. Deep dark fantasies.
4: Делай покупки на
0: website.
4: Еще раз повторю, покупки на
0: website.

0: На, мужик, возьми.
1: 300 баксов.
0: Спасибо тебе.
2: Много. Маку, у нас же радость.
3: Without further interruption, let's celebrate and suck some dick.
2: Придется. Нам же радость.

0: Снова
1: Finger.
0: Входят бессонные. Снова
1: Fisting.
0: Мне
1: anal.
2: Nice.
0: Там
1: Do anal. Master.
0: Game party.

0: horny. Fantasy. Fucking coming.
1: Spanking.
0: Gay sex.
2: Только мимо с тобой мы про...

0: is hot. Latex gloves. Make quack.
1: Позови меня на гей-парти дня.
0: That turns off. Latex gloves. Make quack.
2: Позови меня тихо по имени.

0: Van.com.
1: Deep dark fucking hole.
2: Я понимаю, что я
1: fucking coming.
0: Van.com.
1: Deep dark fucking hole.

0: endured the lash of the spanking. That's sweet, yeah.
1: Баю, баю, должны все.
2: Master.
1: Ночью.
3: Sir.
1: Баю, баю, завтра будет.
3: Sex.
1: И опять. За день мы устали.
3: Fisting.
1: Скажем.
3: Van.
1: Спокойной ночи.

0: родился парень на Дону.
1: The spanking.
0: Мать с отцовской силой. И дали имя пацану.
2: Boston is Jim.
1: Harrington. Billy.
0: По жизни выбрал он пошел по дороге. На вы и на ты. Ну а с братвой
2: so horny, so horny. So fucking deep.
0: Братву за верность
3: gotcha.
0: Своему за
2: fisting
0: по лагерям. Сегодня
2: Dick.
0: До завтра
2: come.
0: Мы опрокинем
3: Dick pop load.
2: Fucking coming.
4: Ladies first.
0: Живым
2: the semen
0: от души
1: Billy.
0: Ушел

0: dick in my ass.
1: Сюда.
2: Не раз гей.
0: Бандаж.
1: Одевал.
0: Фом Данжен.
1: Иногда. На берег Дона возвращал. А здесь...
0: Your finger in my ass.
1: И
0: fucking coming.
1: По-другому. За все спасибо.
0: Fucking slaves.
3: My fellow brothers.
4: I'm sorry.
0: That's a fucking deep.
1: За верность
0: gotcha.
1: Своему.
0: За fisting ass.
1: По лагерям. Сегодня
0: dick.
1: До завтра.
0: Come.
1: Мы опрокинем.
0: Sick hot load. Fucking coming.
5: Ladies first.
6: The semen
1: от души
3: really?
1: Ушел к христам цветы.
0: That's a fucking deep.
1: За верность
0: gotcha.
1: Своему. За
0: fisting ass.
1: По лагерям. Сегодня
0: dick.
1: До завтра.
0: Come.
1: Мы опрокинем.
0: Sick hot load. Fucking coming.
5: Ladies first.
6: The semen
1: от души.
3: Really?

0: Гей-парти.
1: День проходит, возвращаюсь ровно в пять. Слышу, во дворе выводит он
0: гей-парти.
1: Опять целый день пенсионеров развлекается. Спорят, что теперь играет вновь
0: гей-секс.
1: Филипп.
0: Майк Холл.

0: Семен.
1: Законим сам себе я.
2: Билли Харрингтон.
1: Не друг, сестра, дама. А братишкою брим.
3: Ой, Данген Хаус.
1: Дом родной и судьба моя. Сам мама. А братишкою брим.
3: Ой, Данген Хаус.
1: Дом родной и судьба моя. Сам мама. Где я только не бывал, что я только
3: do anal.
1: Но всегда возвращался. Слав... И три дня ловил
3: my pants.
1: И на золотом
3: bondage.
1: Валялся. Слав... И три дня ловил
3: my pants.
1: И на золотом
3: bondage.
1: Валялся. Я
0: Семен.
1: В законе
3: Bad.
1: Быстрым будет
4: Сакшен.
1: Коли все не так и
3: coming.
1: Вышло.
3: Dungeon master.
1: Не горазд.
3: Stick your finger in my ass.
1: Ну а после этого не дышат.
3: Dungeon master.
1: Не горазд.
3: Stick your finger in.
1: Один раз. Ну а после этого не дышат. Не за тысячи, не за
3: well,
1: своим
3: anal sex.
1: На шикарный
3: всяк
1: не променяю.
3: That's amazing.
1: А понадобится вдруг я
3: performance.
1: Так что дик
2: с Нико Нико
1: слезет будь я
3: Slay.
1: А понадобится вдруг я
3: performance.
1: Так что дик
2: с Нико Нико
1: слезет будь я
3: Slay.
1: Я все сказал, может кто-то
3: do anal.
1: Это

0: себе я...
1: Билли Харрингтон.
0: Не друг.
2: Make me come.
0: А братишкою...
2: Boy, Dungeon House.
0: Дом родной, а судьба моя... Мне братишкою...
2: Boy, Dungeon House.

0: чули.
1: Gay sex.
0: Я чую только новый запах.
1: White ass.
2: Oh yeah.
0: Right. На сцене моделью.
3: Harrington.
0: В отеле под дверью маленькая.
1: Door.
0: Как.
1: Anal. Horny.
0: Бой мой.

0: много
1: Гайчи.
0: Пел и закрыл глаза. Много
1: Спанк.
0: Терпел, я умел через
1: Флаш.
0: Улыбаться.
2: Ой.
0: Я хотел кричать.

0: Навсегда.
1: Навсегда.
0: Деньги там
1: навсегда, время как
2: bad car
1: улетает вдаль, только
2: с Latex Club
1: все сильнее печаль, каждый день как бред.
2: Beat our fantasy,
1: только
2: lube it up.
3: I don't like what you see.
1: Я устал от
0: Лейс,
1: я устал идти, я устал искать.
0: Hold on,
1: я хотел
0: your

Закрой next door. Все постепенно, и тебе тут никто не do anal finger. Подарит нам это мгновение. За окном не помеха, пока мы здесь. Теплый. The semen.

0: Radio.
1: Gay website?
2: Oh, shit, I'm sorry.
3: Czar for what?
4: Начни хотя бы...
5: Suck dick.
4: Ну чё ты такой?
6: No homo.
4: Хватит опять нудить, что я...
7: So fucking horny.
4: Просто раз...
7: Swallow cum.
4: Одно из моих...
5: Gay punk.
4: Я тебе покажу, как сильно ты...
7: Turns me on.
4: Ты весь такой...
7: I don't swallow cum.
8: Spanking ass.
4: Мои...

0: идешь.
1: Deep dark fantasies.
0: И первым просишь.
2: Get down on your knees.
0: Всегда не забываешь.
1: Dick. Loop it up.
0: Какой молодец. Любишь своих.
2: Fucking slurs.

0: это.
1: Все будет просто.
2: Кот.
1: Упадет.
3: Джули.
1: Уронит.
2: Хорни, да?
1: На перекрестках.
2: Хорни, да?
1: Нас не догонит. Не.
2: Любит, да?
1: И мне понятно. Только без.
2: Love.
1: Только не мимо. Лучше.
2: Ass.
1: Но не обратно. Только.
2: Stick finger. Stick finger it.

0: того, что... Stick your finger in my ass.
1: Как же это все произошло? Ведь...
2: Six hot loads.
1: Прошло...
0: Бен.
1: И научился жить один. И у...
0: Master.
1: А это пять причин. Первая причина — это... А вторая...
0: Boy next door.
1: Третья — это все твои...
0: Gay website.
3: Pull up our pants.
1: Четвертая причина — это...
0: Bondage.

0: Radio.
1: Gay website.
2: Не сплю, а ночь перед
1: Party.
2: Даже
1: Master.
2: Страшно во тьму холодной могилы влекут меня
1: клы.
2: Да молю, горит
1: Gay.
2: Древнего
1: Ain't no.
2: Боже.

0: Эту ночь
1: swallow my cup.
0: Горько
1: семена.
0: Покраплю сугроб. Дай мне
1: stick a finger in my ass.
0: Туда раскрою все свое нутро. Там я был властелином.

0: еще шот. Еще один шот за тех, кого вдруг не стало. Вдруг не стало. Еще один шот за тех, кого вдруг не станет. Мы тут заранее. Ведь мы тут заранее. Мы тут заранее. Ведь мы тут заранее. Этой ночью
1: suck some dick.
0: Горько ж по краплю сугроб. И дай мне
1: stick finger
0: наизнанку. Туда я раскрою все свое нутро. Там я был властелином своей шизанутой.
1: Свои
0: тратили, тратили. На меня лишь только братики. Братики тащили до

0: сами знаете куда.
1: Fingers. Не сорвутся и не заржавеют. Так. Мы дойдем.
2: Gay website turns me on.
1: На тебя городок.
2: Horny.
1: Oh, yeah. На тебя.

0: твой. Bad cocks.
1: Anal.
0: Где будет?
1: Coming.
2: Master.
0: Делают нас.
3: Bones legs.
0: Мы чувствуем.
1: Finger in.
3: Art.
1: Anal.
0: Apostle.
4: Really?
3: Boss in this gym.
1: Amazing sex.
0: Прекрасный.
1: Man. Assisting.
0: Суза Христа.
1: Coming.
0: Гау дому буду.
1: Do anal.
0: Пророка.

0: fucking coming, Troll Master.
1: Ты не тот бесстрашный терминатор, уничтожит даже
0: факта.
1: Его набиты мышцы
2: семена,
1: мы залиты, тело все его фаворита, он готов к смертельным.

Сразу же с собой. Каждый боец тут натренированный. Сотни приемов и отработаны. Лучшие на и вместе собраны. Нас тут друг друга тут бой. Бойцы быстро созданы. Кто никогда и не был опознан. Сражения разорваны. Кто же из них крутой?

Каждый бой тут натренирован, и сотни приемов и наш ровный лучший и мягкий, и вместе собранных на секс.

0: Я тоже, ну ладно, прости. Спасибо тебе за сладкую ложь. Ее называют
1: Любовь.
0: Спасибо за дверь, которую мог открыть любой кто-то.
1: Толстой.
0: Спасибо тебе за ласки
1: ума.
0: За тайну никто и не знал. Спасибо, успел с тобой
1: попрощаться. Suck some dick.

0: Boy next door.
1: Сказал он мне, что я и попытался дать
0: gay sex.
1: А я ему дал хуем.
0: Ass.
1: Со страху он насрал.
0: My cum.
1: И наконец он
0: Ball.
1: И я тебя
0: stick your finger in ass.
1: Я тебя
0: fisting ass. Fisting coming. Fisting ass.
1: Если милый твой придет, то возьмет
0: тут. Fisting ass. Fisting coming. Fisting ass.

0: Fisting ass. Fisting coming. Fisting pants.
1: Если милый твой придет, то возьмет у
0: Фанслоу.
1: Я тебя.
0: Fisting ass. Fisting coming. Fisting pants.
1: Если милый твой придет, то возьмет у
0: Фанслоу.
1: Я тебя.
0: Fisting ass. Fisting coming. Fisting pants.
1: Если милый твой придет, то возьмет у
0: Фанслоу.
1: Я тебя.
0: Fisting ass. Fisting coming. Fisting pants.
1: Если милый твой придет, то сука возьмет у меня в рот, падла.
2: Just loop it up. Boy.

0: просто другой оборудку.
1: Показывай, что сегодня случилось.
2: Короче, вот сижу я такой, это у меня, ну, именно жопа порвалась.

0: блядь, сижу, никого не трогаю. И тут мне какой-то чел, тупо вообще какой-то девка, не знаю, пишет, Никита, у тебя есть анус. Такой.
1: Да ему, короче, нужен сэмпл для гача. Мы сейчас миг сделаем, у меня нету и у него тоже нету. У кого, блядь, нет этого ёбаного ануса, пойми нам.
2: Slave. Coming.

0: 라디오
1: 게이 웹사이트
2: темная
3: ass
2: только
3: dick
2: свистят по
3: my anal
2: только
3: semen
2: гудит в
3: pants
2: тускло мерцаю в темную
3: ass
2: ты знаю не спи и у детской
3: танжень
2: тайком

0: и тревожная
1: Deep, dark fantasies.
0: Пролегла между нами. Верю в тебя, в дорогую мою. Эта вера от
1: Fat cock.
0: Меня.

0: в смертельном бой. Знаю, встретишь
1: Семена
0: меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы. Вот и теперь

0: И у детской не спишь, и поэтому знаю,
1: this thing is 300 bars.
2: Между яхтовых сражений началось день после
1: боя.
2: Так я встретил свой фрегат. Пусть узнаю
1: все
2: владычество.
1: Мастер.
2: Кто владеет?
1: Гей вебсайт.
2: Настоящий. Гроб и пушек, свист картечи. Значит,
3: welcome to the club, buddy.
2: Звон металла, пули сабли, так идет.
1: Boy next door.
2: Повстречались. Сиди демонского ада. Наш пиратский корабль.
1: This thing ain't no.
2: Наш пиратский корабль.
1: This thing ain't no. Boy next door. Boy next door. This thing
2: ain't coming. А я российский новый.
1: London master. This thing
2: ain't
1: coming.
2: А я российский новый.
1: London master.

0: bondage gay website.
1: Я же шли свои круга, словно ноги. Тут же
2: bad cock.
1: Называя как
2: семен
1: нарушителя.
0: Dungeon master.
1: Убирата. Как у тоже есть свои.

0: явилась
1: мой мастер.
0: Был независим, а сейчас так скучно без
2: тебя.
0: Ты разрываешь с моей, играешь.

0: открыт door. А ты стоишь передо мной, мой
1: master, master, master.
0: С тех пор твою не отпускаю никогда. Теперь я точно знаю, что я не зря
1: coming.

0: старые. И побежала. Я когда-то тоже
1: свалил.
0: Кричали мне ништяк.
1: Bad cock.
0: Ты пнула в платок, а волку кричали мне ништяк.
1: Bad cock.

убежала со всех ног. А волнует печаль мне ништяк. Убежала со всех ног. А волнует печаль мне ништяк.

0: любит
1: мне вдруг вернула ту далекую
0: next door,
1: где я любил
0: someday.
1: Крещение мне ништяк. И я люблю
0: someday.
1: И отзвенел
0: someday.
1: И вот yes. Уже всегда.
0: Ништяк.

0: do anal.
1: Gay.
2: Eu te queimei, marei.
1: Semen.
2: E busquei. Água que a nós está. Когда...
0: Swallow my cum.
2: E когда жена, когда обнажена. Чтоб никогда не потерять.
0: Penetration.
2: Все лучшее сразу.
0: Fisting anal fat

0: А Фатьма штопает.
1: Алло.
0: Трешковый. Красота, что не говори, но с другой стороны.
2: Фистинг.
0: Тоже три. Неплохо очень иметь.
3: Слышно.

0: как бы нам.
1: For master.
0: Ясность тут нужна. Сколько ж в самый раз?
1: Три.
0: Или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы...
1: Boy next door.
0: Неплохо очень, совсем без... Boy.

0: MC Leatherman
1: и Билли Харрингтон
0: вставляют. А вставляете ли

0: Spread your cheeks and lift your sack. Oh, fuck. Spread your cheeks. I can't say it. I can't.
1: Специально для
2: right.
3: Vision.
1: Ученые
4: Бузулукского кабачкового университета
1: скрестили
3: голых jabronis
1: и кролика. Теперь они не только
3: play with judge Cox,
1: но и наказывают нарушителя.
3: Gotcha, contact.

0: с кем-то, что с тобой. Почему ты
1: on it so hard?
0: Почему
1: rip the skin?
0: Кто мне даст такой ответ? Кто ответит, почему? Я так же жду.

0: Может, у тебя другой развлекается с тобой, дарит ласки и
1: гей-секс.
0: Боже, закипает кровь. А быть может, ты одна

0: не выпавший секс. Бесчувственный
1: бэккокс.
0: Под аккорды
1: my cum.
0: Счастливый
1: coming.
0: И счастливый
1: coming.
0: И конечно тебя.
2: Pull up our pants.
0: И в морозе, и зной,

0: напрасным и бесплодным.
1: The spanking.
2: This anal.
0: Гуляет по лезвию бритвы, и все мы по лезвию бритвы, по лезвию.

0: Yeah.
1: У каждого здесь есть своя.
2: Именно.
1: Как правильно здесь? Я не знаю. Лишь хочу.
0: This thing.
1: Своих много.
0: Finger.
1: И на взлетке что?
2: Именно.
0: Как?
1: Отлетали.
0: Swallow cock.
1: Друг на друга под утро. Ведь нам не.
0: This thing.
1: Вместе ты знаешь. Во взрослой жизни очень много. Лишь просто дай.
0: Fuck you. Ass. Вместе. Fucking coming.

0: Really?
1: Семен. Падаю с неба, это всегда так красиво, но когда прямо на...
2: Эй, но, Dungeon Master.
1: Больно я возвращался
2: с... Gay party.
1: Тогда меня осенило, что будет, если не...
2: Любит.
1: Что если...
2: Sisting.
1: Попробовать, ведь...
2: Sisting.
1: Заключается лишь в том, что ты можешь себе...
2: Stick your finger in. Эй, но.
1: Который...
2: Loop it up.
1: Зачем тебе...
2: Gay sex.
1: Если каждый день ты можешь...
2: Do Sisting for $300.

0: anal.
1: Черный
0: latex glove.
1: Правда хрупкая, как хрусталь, одна такая.
2: Билли Харрингтон.
1: Звезда, дай мне каждый.
0: Swallow.
1: Пока я не вошел в... Пока мне...
0: Fisting.
1: Не успел. Я выну...
0: Your hands.
1: Чтоб никто... Не узнал.

0: anal.
1: Черный.
0: Latex gloves.
1: Зацепится за
0: fucking cock.
1: Мы очнемся в
0: dark fantasies.
1: Boy. Мне с тобой повезло.
0: You know I don't do anal.
1: Пусть аж побед.
0: Fat cock.
1: Мы здесь с тобой наедине.
0: Coming.
1: Твое лицо никто
2: Carrington.
1: Не найдет.

0: где-то тут. Бандидж.
1: Кто? Харрингтон.
0: По весне в нем.
2: Make me come.
1: Кто? Харрингтон.
0: Хотя, по сути, это лишь...
2: Гей-вебсайт.
0: Никто черный
2: латекс глав.
0: Нам ты хрупкая, как хрусталь, одна такая.
1: Билли Харрингтон.
0: Звезда, да мне каждый
2: swallow.
0: Пока я не вошел, пока мне не успел. Я выну. Я нежный твой. Я нежный твой. Ныне твой самый лучший. Что нежно? Я нежный твой. Самый нежный твой. Я нежный твой, но не твой самый лучший.
1: Харрингтон
0: не найдет.

0: Harrington.
1: Не найдет никто.
0: Harrington.
1: Не найдет в этом.
0: Dungeon.
1: Без найдет.

0: это по сути это лишь
1: гей-вебсайт.
0: И никто не найдет.
2: Harrington.

0: Orvana ja
1: bondage, fucking latex glove.
0: Эй, скейтер,
1: прикинь,
0: укради навечно на в свой заброшенный скейтпарк. Эй, скейтер,
1: клетний
0: anal, порваная
1: bondage, fucking latex glove.
0: Эй, скейтер,
1: клетний
0: anal, укради навечно на в свой заброшенный

0: Master.
1: Anal.
0: Порваная.
1: Bondage.
2: Fucking
3: latex glove.
0: Эй, скейтер.
1: Master.
0: Anal. Укради.
1: My ass.
0: Навечно в свой заброшенный скейт-парк. Эй, скейтер.
1: Master.
0: Летний.
1: Anal.
0: Эй, скейтер.
1: Master.
0: Летний.
1: Anal.
0: Укради.
1: My ass.
0: Навечно в свой.

0: Лети высоко,
1: мистер Эквард.
0: Расправь широко свои.
1: Hey, no.
0: У тебя хорошо все.
1: Amazing.
0: В моем Dungeon. Другая идиллия. Новые, hey. Новые лица. Еще одна
1: Party.
0: В поисках. Просто картинки. Инстамодели красивые.
1: Okay.
0: Но в душе пусто.

0: Оставалось кашу.
1: Boy next door.
0: Эй, вы там, наверху. И спила чашу я до дна. Я к пределу.

0: твой прощальный
1: путь.
0: На последней парте наш волшебный
1: путь.
0: Ты в платье, мы бы с тобой в бесконечном танце.
1: Yeah.
0: Вот и прошу.

остаться. Медленно подходит к концу, как и наша с тобой история. Но она навсегда останется в моей памяти. И в моем. И надеюсь, у тебя тоже. Счастливого, бесконечного.

0: Let's celebrate and suck some dick.
1: Full master.
2: Бля, у меня голос охрип.

0: Устал держаться. Кажется, что нам не оставили. Ты на парти, когда я безучастно смотрю. Кажется, что я
1: гей-бой.
0: Дай дышаться, я ненавижу. Вывозить я трехлетней давности себе же дал бы. Распускаю сопли и руки на
1: бандаж.
0: Никогда не распускал. Собираю
1: rip the skin.
0: По кускам. Когда-то я был уверен, что знаю все. Что знаю много всего. И дальше будет
2: spanking.
0: Но я больше не
1: penetration.
0: Клик.

0: dick.
1: Ну страшно, рисую тебе
0: latex glove.
1: Чтобы ты их изнашивала. Однажды
0: sex
1: будет по-настоящему, а пока что. Ты спросила, почему
0: я тебе. Stick finger.

0: bondage.
1: Хватит на всех. Посмотри на
0: стене.
1: Посмотри на на стене. Прислушайся там за окном. Ты услышишь наш

0: Кто ответит мне, что
1: закреплено?
2: Do anal sex.
0: Не суждено. Может быть, за порогом растраченных

0: año.
1: Gay website.
2: Семена.
3: Сходит с ума, когда я сплю.
4: Ведь Dick.
3: Не понимает, что я не люблю.
4: Fucking coming.
3: Рано утром.

0: тобой не будет мучить.
1: Dungeon Master.
0: Беззвучно.
2: Stick your finger.
0: Пока.
2: Next door.
0: Фа.

0: like next door.
1: Fuck.
2: Slay.
0: Поцелуй. My ass.
3: Ведь нам это нравится. Памяти моей.
0: Gay website.
3: Останется. Очень жаль, что это...
0: Website.
4: Do you like what you...

0: Дуб-дуб.
1: А потом
2: город.
1: Он совсем не такой, как я. Только жалко мне, все же ты.
0: Злая.
1: Я ему отрежу. Я

0: девочка в
1: cause of detention.
0: Ты была самой лучшей девочкой в
2: dungeon.
0: Ты была самой лучшей девочкой в
1: this house.
0: Ты была самой лучшей.
3: Damn, Arnie.

0: сейчас, согласно селебрити интриги года, таинственном побеге
1: вместе
0: с Шоком, будто бы. Но нам все-таки удалось найти. Они покинули Фильм.

0: блядь,
1: куда?
2: Это все любовь.
1: Блядь, куда?
2: Ты поймешь без слов.
1: Блядь, куда?
2: Накрывал поляну, это лето наше Сочи, наше лето с ней, мама.
1: Блядь, куда?
2: Это все любовь.
1: Блядь, куда?
2: Ты поймешь без слов.
1: Блядь, куда?
2: На рояле, это лето наше.

0: ass we can.
1: Кто мечтает быть, тем очень смелый видно тот, потому что только
0: соболезнь самолет.
1: Смелых уважает высота, потому что в самолете от винта. Yeah!

0: last weekend.
1: Swallow my cup.
2: Да, староват я стал для таких.
0: As we can.
3: Yeah.

Dungeon Master. Deep Dark Fantasies. Anal. Bring ass. Мы знаем сами, что между нами тоненькая, тоненькая. Latex Club.

0: night when the boys were sleeping, and I reached out.
1: Ты красивая, как кролик. Хочу тебе
2: swallow cock.
1: В твоей голове
3: fat cock.
1: Мои просто
3: boy next door.
1: Ты же знаешь,
3: this thing
1: просто не бывает никогда. Потому я молча взял
3: latex cock.
1: Просто поцеловал. Ты красивая, как
4: кролик.
1: Ну а я просто
3: у
1: меня
3: $300.
1: Макдональдс тоже. Ты же знаешь,
4: please.
1: Мы не берем
3: cock
1: назад, так что наши
3: deep dark fantasy.
1: Это навсегда.
3: Anal.
1: Fuck меня каждый день.
3: Latex glove.

0: Я прошу прощения, а это Мургей?
1: Да-да, говори.
0: Я бы хотел у вас заказать корпоративный...
1: Сколько?
0: Ну, 300 рублей найду.
1: Ты чё, ебанулся?

Хочешь поиграть Орион на катаклизме, но не хочешь качаться? Для тебя есть хорошая новость. Во все Oracle открывает Fun Realm 4.3.4. Стартовый сет А10, Солока 1.1 и 3.3, ПВЕ предметы за ПВП валюты и многое другое будет ждать тебя 21 ноября в 18.00 по московскому времени. Ссылочка в описании.

0: bigger when I pull it.
1: Thank you.
2: Утопила телефон, пока мылась я.
3: Demon.
2: Пропустила.
3: Suck some dick.
2: Позабыть про свидание. В супермаркете меня.
3: I'm fucking coming.
2: Охрана. Oh, не верит, что забыла. Просто снять это.
3: Bondage.
2: Я кричала тебе в трубку, что ты стал.
3: Dungeon master.
2: Ну,

0: fantasy.
1: Будь осторожной и стремись за своим.
0: Full master.
1: Прошлым.
0: Fingers stick in my ass.
1: По миллиметру.
0: Fucking cup.
1: И навстречу ветру. Я хочу прошептать.
0: Really?
1: Услышит.
0: Penetration sound.
1: Как можно тише.
0: The semen.
1: Растопить стальные.
0: Ain't no
1: плачет,
0: dick.
1: Плачу я.

0: что-то
1: turns on.
0: Тебя, и ты не знаешь, как
2: Pants.
0: Удержать, ведь это тайна.
1: Don't touch me.
0: Сказать, но не буквально. Я хочу прошептать.
2: Really?
0: Услышит.
1: Penetration sound.
0: Как можно тише. Моя Suction. Сильна. Да кто поверит? Я знаю.
1: My God.
0: Никто не верит.
1: Where you're done, cops.

0: Dungeon Master.
1: Идет ко дну.
2: Stick your finger, that turns me on.
1: Протяни мне свою.
0: Как? Dungeon Master.
1: Идет ко дну.

0: на радио.
1: Сегодня праздник у Smartass. Сегодня будут
2: Fisting and anal.
1: Девушек
2: Bad cock.
1: С утра горят
2: And moms.
1: Пришли Стоят
2: So horny.
3: The semen
1: В руках и ребят Потому что на 10 По статистике
2: 300 баксов Full master
1: Важности полны

0: horny.
1: The semen.
2: В руках теребят, потому что на 10 по статистике
3: 300 bucks.
2: Сегодня
4: put my fucking pants.
3: For master.
2: Почему-то они статистики назло опять придут.
0: So horny.
2: Придут.
0: So horny.

0: año.
1: Gay website.
2: Ослепший
1: fucking
2: маг ночи по бродил.
1: На gay website
2: разлил он
1: the semen
2: эликсир. И лишь проговорил
1: stick your finger in my ass.

0: Stickfinger.
1: Он всегда любил утро крестьянам помогло.
0: Master.
2: Seaman.
1: За полчаса
3: Suction.
1: Но в тишине ночной в подвале кто-то рявкнул.
4: Oh, shit.

0: do ain't no.
1: Не ври мне в Ниццу, наш уезжает эшелон.
0: Полмасты.
1: Строго и плохо спится, и чуть качается
0: My
1: в кармане.
0: This thing.
1: Для Тани метну за точку, как лакир. Не в Сочи жить, а
0: fucking coming.
1: Лошадь не Тимин, а Чефир. Мой номер
0: is 300 bucks.
1: На
0: пену
1: гречки.
0: My car.
1: А раньше жил я на
0: full dungeon.
1: Учил басоту.
0: Celebrate and suck some dick.
1: Мой номер
0: is 300 bucks.

0: Раньше жил я на
1: Dungeon.
0: Учил посуду.
2: Celebrate and suck some dick.
0: Мой номер
1: is 300 bucks.

0: The semen cup.
1: Предупреждает. Предупреждает.
2: Dark home.
3: Boy next door turns me on. Do
4: gay performance art.
2: Dark home.
3: Ain't no sex.
5: Немало утекло с тех пор.
0: The semen
3: in my ass.
5: Нам слаще аромат роз.
0: The semen.
5: Перегар.
0: The semen.
4: Дар.
3: Your finger.
1: Предупреждает.
0: The semen.
3: Come.
1: Предупреждает.
5: Предупреждает.
2: Dark home.
3: Boy next door turns me on. Do
4: gay performance art.
6: Я лично... Я бодрый, полон сил, родной. Благодарю, что он предупредил.
1: Извини меня за грустный...
3: Anal sex. Your finger.
1: С нынешнего дня...
5: Объявим...
3: In my ass.
0: The semen...
3: Это... Come.
1: Предупреждает.
2: Dark home.
3: Boy next door turns me on.
5: Thank you, sir.
3: Do
4: gay performance art.

0: website.
1: Вавернется
0: Кейно. Bondage Gay website.
1: Околдован я.
0: Master. Bondage Gay website.
1: Ослепили меня.
0: Artist. Bondage Gay website.

0: Testing. Testing. Dungeon.
1: Сказка
2: Глышта
1: попадая в его сети.
0: Fisting.
1: Навсегда глотая
3: Семен.
1: Растут
3: Boy next door.
1: Запахом бензина и дорогих
0: Bad cops. Dungeon.

0: Interesting.
1: Бросит. Ну-ка. Залезай-ка.
2: Rip the skin.
1: Тебя зазнай-ка.
2: Oh, shit.
0: Performance artist.